Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Самбо».

Excuse me, can we talk about one thing? Can we talk about

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это классика жанра.

0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
3: Я желаю маме, ну вообще родителям, желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
9: В «Три цены».
8: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
9: В «Три цены».
8: А выгодные цены?
9: Вы уже знаете ответ.
8: Все для школы и творчества. В «Три цены».

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
0: Реклама. Один ролик.
11: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
12: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
5: Новый трек.

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: если ты успел потеряться во времени и пространстве, уже 26 августа на календаре. Сегодня отличный день, отмечается день привлечения удачи. Вообще, конечно, многие люди верят, что поставив дома какую-нибудь штуковину, вот какой-то особый талисман, все это принесет удачу. Но фэншуй – ничто по сравнению с лампой Аладдина. Представь себе, и в нее верят. Вот был случай в Индии. Мужчина, ну такой крайне доверчивый и впечатлительный, купил у мошенников волшебную лампу Аладдина за 40 тысяч долларов, на секундочку, и ему обещали, что лампа принесет богатство. Конечно, они не соврали. Просто как посмотреть на эту ситуацию. Обогащение случилось. Только не у покупателя, а у продавца. Ну, в общем, надули его. Мои обещания, конечно, не такие глобальные, зато благодаря этому выполнить я их смогу на 100%. А я, Полина Говоровская, обещаю отдежурить свою эфирную смену до полудня, не досаждая затяжными разговорами. Но не лишая утренний эфир хоть какой-то информационной составляющей. Проще говоря, болтать буду немного, зато по существу, наверное. Но музыки и танцевальные в любом случае будет больше, а здесь видишь House Mafia. На старте Дэвид Гетта. А также Оливер Хелденс. Продолжаем наше утро в ритме Центр FM.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это 7. Запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
10: Центр FM.

0: Флешбэк.
1: Время тряхнуть стариной. Буквально неделю назад свое 16-летие отметил сингл Not Giving Up on Love. В 2010-м Армин Ван Бюрен выпустил гимн вечной любви. Песня с вокалом потрясающей Софи Элис Бэкстер. И работа получилась настолько гармоничной, что сингл вошел и в альбом Армина «Мираж», и отметился этот трек на пластинке Софи «Make a Scene». Спустя год нидерландский диджей и британская певица держали в руках награду за лучший трансовый трек на премии International Dance Music Awards. Получили номинацию как лучший коммерческий танцевальный трек. Но не менее ярким и клип получился, который снимали на Ибице. А кадры в клубе «Амнежа» отсняли с одного дубля, окружив певицу 8 камерами. Ну, на досуге можно как-нибудь пересмотреть. Мы же пока саму песню вспомним.
0: Flashback.

0: кто там сейчас на личном автотранспорте едет по столичным дорогам? Руку поднимать не надо, лучше держаться крепче за руль, а вот информацию полезную послушать стоит. Сейчас уже есть пробки в Минске на Ленина от пешеходного моста до Кирова, 7 минут время проезда. По Долгобрудской, от Уральской до Ботанической есть скопление автомобилей на Ванеева от реки Свислоч до проспекта Рокоссовского, а также небольшие сложности на Якуба Колоса от Белинского до Калинина. Хорошей дороги всем и желательно успеть. Ну а мы катим дальше вместе с Cascade и Bunt. Бенни Бенасси и Мэтти Сари с нами. Тимми Трампет скоро присоединится. Ну а раньше всего узнаем свежие новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Индивидуальные предприниматели не смогут заниматься зеленой энергетикой, заготовкой диких животных и растений, а также еще некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением правительства, которое опубликовано на национальном правовом портале. Помимо этого, ИП больше не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью. Также упоминание о них убрали из положения о долговременном уходе за больными и недееспособными гражданами. Опытный образец белорусско-российского самолета «Асвей» планируют создать в следующем году, после чего начнутся летные испытания. Сертификацию рассчитывают завершить к концу 2029-го, а затем вывести самолет на рынки Беларуси, России и других стран. В России утвердили правила продажи сим-карт белорусам. Приобрести российскую сим-карту наши граждане смогут только после регистрации на портале госуслуг и в единой биометрической системе. Введение новых требований аргументирует защитой пользователей от мошенничеств с сим-картами. Кроме того, спецслужбы получили возможность оперативно реагировать на подозрительные подключения. В Минске к 2030 году увеличат долю быстрых зарядных станций для электрокаров до 70%. Как считают специалисты, через 4 года в столице количество электромобилей составит около 135 тысяч. Количество зарядных станций планируют увеличить до 5 тысяч штук. Ставку будут делать на быстрые и супербыстрые зарядные станции. Новости компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И в завершении в эту пятницу произойдет частное лунное затмение. Луна более чем на 90% погрузится в тень Земли и приобретет красновато-бурый оттенок. Такой эффект возникает из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли. Цвет может варьироваться от темно-красного до багрового. Затмение продлится с 4:30 до 10 утра по минскому времени. Его увидят в Европе, Азии, Африке и Америке. В Беларуси наблюдать затемненный край Луны можно низко над западом. Западным горизонтом. Чем западнее, тем глубже фаза затмения будет видна. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: и чтобы все было хорошо в семьях.
1: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
2: Back to school! Готовимся к школе вместе!
3: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
4: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
5: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
6: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
2: Белорусский трек.

0: Попкорн Ньюс.
1: Не перевелись чудаки еще на этой планете. Финский моряк Лукас Сьоман построил в собственном сарае яхту. Но не простую, а на солнечных батареях. И доплыл на этом самодельном судне аж до Ибицы. То есть где Финляндия, где Ибица, да? К слову, он продолжает свое путешествие по Атлантике и в ходе всего этого путешествия рассказывает обо всем в блоге. Мужчина потратил на строительство судна около 200 дней. Использовал морскую фанеру и стеклопластик. Солнечные панели установил на крыше яхты. И от них питаются двигатели и все бортовое оборудование. Всего судно длиной 11 метров.
2: Да, хром-то тесные.
1: Но это можно так подумать. Тем не менее, под крышей мужчина соорудил жилое помещение с электрической плитой, небольшим холодильником и туалетом. То есть, в принципе, жить можно. Финн также снабдил яхту вспомогательным парусом, чтобы продолжать движение в ветреную погоду, когда нужно будет, например, сэкономить заряд батареи. Всего на строительство

конечно, плавать приятнее. Так вот, авантюрист отправился из Финляндии на Ибицу, пересекая Швецию, Данию, Германию, Францию. Всего преодолел около 6000 километров. И вот в июне достиг одной из целей своего путешествия. Без сложностей, увы, не обошлось. Вот рассказывает, что однажды в испанском порту у него украли лодку с электроподвесным мотором, который он использовал для выхода на берег. И заменить ее оказалось нечем, поэтому он вместе со своей командой соорудил временный катамаран из пенопласта и дерева. То есть и тут выкрутился. Ну, раз уж путешествие этого ловца солнечной энергии продолжается, а мужчина все еще бороздит просторы Атлантического океана, то

catch myself thinking maybe

рады и предостережение. Прежде чем рвануть, лучше хорошенечко подумать и спросить у себя, это действительно мое, это мне нужно или это просто вот такой стадный инстинкт у меня проснулся. Сегодня хорошо бы с головой уйти в работу, можно

помириться, устроить честный разговор. Ну вот сегодняшние лунные сутки как раз этому способствуют. И вроде как все разрешится позитивно. Ну а если подытожить, то есть такое выражение, я, конечно, могу

0: долгих раздумий. Если хочется, действуй, и пусть у тебя все получится.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Ситуация следующая. В Бресте сегодня 24 тепла, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске 20. В Минске сегодня обещают 20-22 со знаком плюс, а главное, что во всех городах переменной облачности без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

джекпот, а билет лотерейный ни разу так и не купили. Удачи тебе побольше. Я думаю, что с хорошим настроением счастливых моментов случается гораздо больше и чаще. Ну и продолжаем тебя заряжать. Sick Individuals и Afrojack в этой получасовке в эфире. Подтянется скоро Jonas Blue.

0: студии Центра ФМ Полина Говоровская. Бодрого утра. Желаю тебе снова.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
12: «Белагропромбанк».

0: В эфире трек, который периодически еще попадается на глаза, когда изучаю различные танцевальные чарты. Но прямо сейчас обратим внимание на то, что происходит в чарте Beatport, а именно в категории поп-дэнс. И сразу предупрежу, места будут не по порядку, но на то есть причины.
1: Топ-дэнс. Третье место.
0: Вот только недавно дуэт «Анутр» выпустил альбом. Кстати, пластинка «Witness» писалась очень оригинально. Композиции дорабатывались прямо во время сетов их мирового турне, в зависимости от реакции публики. Ну и большинство вокальных партий и мелодий записывалось в свободной студийной атмосфере, то есть такая импровизация была. Возможно, трек «Silver Lines» создавался также, но вышел он уже после релиза альбома. Этот солнечный образец болеарского хаоса сейчас находится на третьей строчке в чарте «Beatport».

0: Dance. Первое место.
1: Ну и, как я говорила, не по порядку, мы уже вот сразу к первому месту на битпорте. Номер один у нас работа «Moving to the Sun». Ну, впрочем, как и во многих других мировых чартах, эта композиция отметилась на вершине. Хугель стоит за этим треком, Марселис взял курс на афрохаус и треки с латиноамериканским вайбом и не прогадал. Номер один.

0: Dance. Второе место.
1: Вот, второе место я не потеряла, я его просто приберегла напоследок, чтобы дать возможность раскрыться треку в эфире. Тут у нас Макс Тайлер недавно выпустил шеститрековый альбом I Don't Think I Can Stop. Проект отражает структуру его марафонских живых выступлений, плавно нарастая от трека к треку, то есть это не только, не просто сборник отдельных синглов, это стилевое отражение на сегодняшний день, там прям целая история. И вот трек Love Forever записан совместно с британским коллективом CUDA. Это вторая строчка на битпорте в категории Pop Dance.

Утро на центре продолжает Sick Individuals и Afro Jack. The last time, в последний раз. Ну нет, не в последний раз. Мы слышим этот трек в эфире, он еще довольно свежий. К тому же с Afro Jack'ом, одним из авторов этого трека, у нас особая связь и дружба, поскольку он резидент белорусской радиостанции Центр FM. Его радиошоу мы слушаем по пятницам. Ну а сегодня среда, тут у нас уже вечером стараться будет Тиесто. А чтобы не упустить все диджейские радиошоу, выходящие ежедневно в нашем эфире, советую периодически заглядывать на сайт centrfm.by. Там большое расписание, подсказка. Ну и подписывайся на наш телеграм-канал Центра. Мы анонсируем тоже все, что происходит в эфире, в том числе и розыгрыши. Да, есть и такие бонусы. Но пока о музыкальных перспективах этой получасовки. Джоэл Кори скоро с нами.

0: и уже готовы новости. Все расскажем.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Александр Лукашенко обсудил с российским руководством планы по производству самолета «АСВИ». Подготовка конструкторской документации по белорусско-российскому самолету «АСВИ» почти завершена. Сейчас стороны обсуждают вопросы организации производства «АСВИ» – новый двухдвигательный легкий многоцелевой самолет, который рассчитан на 19 пассажирских мест. Он должен использоваться для местных и региональных перевозок. Производство и сборку самолета планируется организовать на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде. С белорусской стороны в проекте участвует 558-й авиаремонтный завод. Ожидается, что самолет будет сертифицирован к 2029 году. С нового учебного года в Беларуси заработает витрина репетиторов – добровольный сервис для частных преподавателей. Платформа позволит репетиторам размещать портфолио, а государство будет подтверждать их профессиональные данные. Изначально Минобразование планировало создать обязательный реестр репетиторов, но после публичного обсуждения от этой идеи отказались. Вместо этого ведомство решило создать базу данных для поддержки и систематизации работы частных педагогов, а также для помощи родителям в поиске специалистов. В новом учебном году учебно-полевые сборы в 5-дневном формате пройдут и для ребят, обучающихся в колледжах. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Учебно-полевые сборы в этом году прошли в новом формате. В рамках круглосуточного пребывания около 15% столичных десятиклассников поучаствовали в таких сборах, отметил министр. В последующем продолжительность учений увеличат до 10 дней. Все учебно-полевые сборы пройдут на базе воинских частей. Черногория продлевает безвиз для белорусов до конца октября, а с 1 ноября вводится визовый режим. Туристические организации отмечают, что спрос на направление остается невысоким. В прошлом году в Черногорию через туркомпании съездил лишь 261 белорус, тогда как в Турцию более 162 тысяч. И в завершение, в следующем году планируется начать строительство 4-й кольцевой линии метро в Минске. Первые работы развернутся в Московском и Фрунзенском районах. Именно они считаются самыми густонаселенными. По предварительным планам, новая линия будет включать около 17 станций и соединит между собой все существующие ветки метро, что позволит пассажирам быстрее пересаживаться без поездок через центр города. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым и должен таким быть, которым детям нравится, то есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает, вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание – ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.

0: X и Eminem. Вот что о своем альбоме рассказала сама модель. Много лет написание песен было важной частью моей жизни. И это особенное чувство наконец-то поделиться этими песнями с вами этим летом. С нетерпением жду, когда вы их услышите. Если хотя бы одна вам понравится, то это все, что я хотела. В недавнем интервью Кара Делевинь призналась, что еще в школьные годы играла в нескольких группах, но стеснялась показывать песни собственного сочинения. Ей не хотелось, чтобы их кто-то услышал. Но, похоже, с годами Делевинь изменила мнение о своем творчестве. К слову, ранее в этом году она уже презентовала два сингла «I Forgot» и «Out of My Head». И эти песни также войдут в новый альбом. Но модель до этого пробовала себя в музыке, стоит отметить. Например, в 2017 году она записала композицию для саундтрека к фильму «Валериана и город тысячи планет», где еще и одну из ролей сыграла. И вот по той же дорожке пошла другая модель по совместительству актриса. Достаточно вспомнить вот Лили Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради. Да, и я послушала ее музыкальный материал, и, надо сказать, несколько песен есть даже в электронно-танцевальном формате, и звучат вполне достойно. Так что такая вот история началась модель и актрисы, теперь уже и певицами становятся. Кто знает, может быть, еще и за диджейским пультом. Однажды мы их увидим.
1: Ньюсмейкеры. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

эфире Проспа Love Songs, а в это время в столичном Большом театре идет активная подготовка к новому сезону. Но пока в театре проводят последнее приготовление, и вот одна из самых зрелищных частей процесса – обслуживание главной люстры зрительного зала. И в этот раз на нее можно будет не только полюбоваться вблизи, но и устроить эффектную фотосессию на фоне. Все это уже сегодня. Запланированная фотосессия получила название «Хрустальный ракурс». И в этот день люстру опустят на уровень вытянутой руки. Правда, это все дело не бесплатно. Стоимость билета 15 рублей, продолжительность съемки 20 минут, но за это время можно действительно успеть сделать красивые фотки на свой телефон. Всего предусмотрено 6 вот этих временных слотов с 12 дня до 14:30. Вот можно купить в любое время билет, прийти и пофотиться. Что за развлечение такое с люстрой в театре сфотографироваться? Ну, на самом деле, это один из важных символов театра. Диаметр 4 метра, вес больше тонны. Основную часть года люстра висит на 8 этаже на прочном металлическом каркасе. И всего на ней 32 тысячи хрустальных подвесов и 500 лампочек. Один раз в год такое случается, когда вот ее спускают. Так что сегодня, возможно, блогеры не упустят возможности сфотографироваться и сделать такой эффектный фотоконтент. Пусть даже и не бесплатно, но все-таки это красиво. А мы красиво продолжаем наше бодрое утро. Здесь Аксвелл, Джоэл Кори и Темпо.

0: Сегодня в Бресте 24 тепла, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске угадай сколько? Правильно, 20. В Минске сегодня 20-22 со знаком плюс, а везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса Погода.бай.

FM диджей, который ради своего дела жизнью однажды рисковал. Тиесто побил мировой рекорд, как человек, выпивший 31 баночку энергетического напитка за сутки. Ни в коем случае это не повторять, потому что это двойная доза, которая может привести к летальному исходу, и вообще неизвестно, стоило ли оно того. Ну, видимо, диджею предстояло долго играть на вечеринке, он хотел как-то пребывать все время в тонусе. Но, как сам говорит Тиесто, больше ни-ни. Повторять он не намерен, так рисковать своей жизнью и вредить здоровью тоже не собирается. Мы, конечно, полностью разделяем мнение с одним из лучших диджеев планеты. Тем более, что есть и другие стимуляторы. Например, музыка. Кстати, ею сам Тиесто поделится уже сегодня в рамках своего радиошоу «Призматик». И все это, естественно, в эфире белорусской танцевальной радиостанции «Центр-ФМ». Ну а пока лови работу от Джона Саммита.

0: я, Полина Говоровская, с удовольствием проживу с тобой несколько часов этого дня в ритме Центр ФМ.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, включаются на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
12: Центр FM.

0: Еще один резидент белорусской дэнс-станции Центр ФМ Джон Саммит. Сегодня вечером лови его радио-шоу «Experts Only» в нашем эфире. Ну а чтобы ловить любимую радиостанцию с танцевальными треками везде и всегда, находясь вообще в любой точке земного шара, запоминай, слушать нас можно и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении «Радио Плеер Бай», и в умных колонках просто скажи «Алиса, включи Центр ФМ», и мы доставим удовольствие твоим ушкам, ну и будем держать в тонусе. А далее здесь Гордон. Лови свежий трек от Кайго. Вспомним хит «Insomnia» от Faceless в ремиксе Disclosure. И новости узнаем уже сейчас.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: У Минжилкомхоза появились собственные герб и флаг. Накануне Александр Лукашенко утвердил официальные геральдические символы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Эмблема представляет собой белый круг с бронзовой каймой, гербом Беларуси, орнаментом, логотипом ЖКХ и изображениями городской инфраструктуры. С 1 сентября более 300 школ опробуют систему электронной школы. Эксперимент продлится 2 учебные четверти, а с 1 января 2027 года цифровые дневники и журналы планируют внедрить во всех учреждениях общего среднего образования. Полный отказ от бумажных дневников будет зависеть от итогов тестирования. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Причина – глобальное обучение сотрудников американских посольств и консульств. Сколько продлится пауза и когда консульства вернутся к обычному графику, Госдепартамент пока не уточняет. Пятый Всебелорусский крестный ход завершился у Свято-Духова кафедрального собора. За 9 дней паломники преодолели 250 километров, следуя из Жировичей в Минск. Встреча крестного хода проходит в день Минской иконы Божьей Матери, одной из главных белорусских святых. Новости компании только по 31 августа. В ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, в Гродненской области из драников выложили карту Беларуси. Это произошло на фестивале «Вороновский драник» в Вороново. Бульбафест прошел в третий раз. Его основа – местное блюдо «Нацкие деруны», рецепт которого передается около 100 лет. Также в подарок передали картошку, выращенную учеными Института картофелеводства Национальной академии наук. Я, Марина Максимович, хорошего утра!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания, дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта Белагропромбанк.
11: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
12: Молодец, финансист.
13: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Дуэт первой ракетки мира Арины Соболенко и легендарного теннисиста Новака Джоковича не сумел выйти в четвертьфинал соревнований смешанных пар на открытом чемпионате США. В первом круге белорусская и серб в трех сетах уступили британцу Генри Паттону и Екатерине Синяковой из Чехии 1-2. Встреча продолжалась 54 минуты. Матчи одиночного разряда стартуют на кортах в Нью-Йорке 30 августа. Арина Соболенко является действующей победительницей US Open. Еще две белоруски участвуют в квалификации. Это Ирина Шиманович, которая уже успешно преодолела первый отборочный круг, и Александра Соснович. А вот Алена Фолей борьбу в квалификации завершила. Азербайджанский «Сабах» впервые в истории вышел в основной этап футбольной Лиги чемпионов. Клуб был основан менее 10 лет назад, в 2017 году. В ответном матче квалификационного раунда плей-офф бакинский клуб выбил израильский «ХПЛ». Уступив в первой игре 1-2, затем команда совершила невероятный камбэк, одержав победу со счетом 5-2. И теперь сыграет в числе 36 участников главного континентального турнира. Машины ранее побили рекорд Усейна Болта на 100-метровке, а теперь соревнуются между собой. Гуманоидный робот показал фантастические для человека 8,86 секунды и превзошел рекорд другого механического атлета на Всемирных играх андроидов в Пекине. Правда, победитель вновь не сумел остановиться и на полной скорости врезался в стену после финиша. Не повезло и роботу-тяжелоатлету. Киборг отчаянно пытался поднять штангу, но так и не сумел этого сделать и в итоге упал. Кстати, в этой дисциплине до рекордов спортсменов-людей роботам пока далеко. Снаряд, с которым не справился механический штангист, весил всего 1 килограмм. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ. Белорусский трек.

Harris и легендарная Insomnia в нашем эфире. Кстати, участники этой группы запустили конкурс, в котором разыгрывается подписанный участниками группы экземпляр сингла Insomnia на лимитированном оранжевом виниле. А для участия достаточно просто подписаться на официальную рассылку этой группы. Особенность издания. На пластинке представлена оригинальная версия сингла Insomnia вместе с ремиксом от Армандо Ван Хелдена. Этот релиз стал частью серии юбилейных изданий. Все это приурочено к 30-летию и сингла, и к 30-летию самого дебютного альбома. Ну, подарки, конечно, всегда приятно, даже если за них приходится еще и побороться. Но вот кое-что мы и для тебя припасли на центре. Предлагаем окунуться в мир евроденса 90-х, вспомнить детство или юность, прекрасно провести время под музыку с хорошей компанией, в отличной атмосфере, и все это на фестивале Prime Era, который состоится 19 сентября на стадионе «Динамо» в Минске. Кого же мы там услышим? И «Мистер Президент», и «Two Unlimited», «Капелла», «Беллини», «Down Low», «Ля Буш», «Маранди» и еще много кто. Там лайнап действительно такой внушительный. Бесплатно можно провести время на фестивале, но сначала выиграй билеты в следующем часе в эфире Центр ФМ. Будет задание и удачи уже на будущее могу пожелать. Ну и, конечно, готовь мобильный телефон, будем смски ловить.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: прониклась новым треком Кайго, который мы только что послушали, что же захотелось взять гитарку и в стиле кантри пропеть погоду, но, к сожалению, я так не умею, поэтому. В Бресте сегодня 24 градуса, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске 20 тепла. В Минске сегодня 20-22 со знаком плюс, и во всех городах переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: 19 сентября на стадион «Динамо» и классно провести время среди звезд Евроденса 90-х. Но что же нужно сделать, чтобы туда попасть? Можно купить билет, а можно прямо сейчас поучаствовать в розыгрыше, отправив правильный ответ на мой вопрос на смс-портал 9107. Готовы? А вопрос-то будет уже сейчас. Как всегда, он связан с одной из групп, участвующих в фестивале Prime Era. А загадала я бельгийско-нидерландскую евроденс-группу 90-х. Этот проект получил мировую известность с двумя участниками в составе. Ну, то есть такой классический набор для евроденса. Мальчик, читающий рэп, и девочка с мощным вокалом. И оба такие развязные, оторвы. Ну, потому и название вполне соответствующее у группы. Пара беспредельщиков. Это на русском. А как на английском они называются? Название группы жду на смс-портале 9107. В конце этого часа случайным образом из правильных ответов найдем ту самую смс-ку и автору, конечно же, напишем о том, что он выиграл пригласительные билеты на Prime Era.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
13: Белорусский трек.
14: Я в городе там вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

and Beyond в эфире Feel the Vibe, а я вижу на нашем СМС-портале вайп соревновательный, потому что многие хотят заполучить пригласительные билеты на фестиваль Prime Era 19 сентября на стадионе «Динамо» и оторваться под музыку легендарных евроденс-коллективов 90-х. И розыгрыш у нас билетов продолжается, я могу даже повторить вопрос. Ну, мало ли, кто-то только сейчас подключился, присоединился. Дадим шанс всем, а ответы я ловлю на СМС-портале 9107. Вопрос связан с группой, которая заявлена в лайнапе упомянутого фестиваля. Бельгийско-нидерландский дуэт 90-х. Мальчик, читающий рэп, девочка с мощным вокалом. И оба они такие развязные, оторвы. И название у проекта соответствующее. Пара беспредельщиков. Это если на русском. Меня интересует, как же на английском называется эта группа. Пара беспредельщиков. Все максимально просто. 9107. Ответы ловлю здесь. Ну а теперь о другом. О музыкальном будущем. Мартин Гаррикс и Цитадель ждут нас в этой получасовке.

0: сначала давай узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: В магазинах с сентября увеличат долю белорусских товаров. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вводит временный норматив, согласно которому количество разновидностей товаров в торговых объектах должно обеспечиваться за счет продукции отечественного производства. Мера принята в целях национальной безопасности. По данным МАРТ, по итогам первого полугодия доля белорусских товаров составила 54,5% при плане 58% к концу года. С 1 сентября в Минске откроются 153 группы в детских садах для ребят 1-2 лет. Также дошкольное образование будет работать по обновленным программам. Об этом рассказала во время городского форума педагогических работников председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина. Около 93% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей и школьников к учебному году, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Речь идет о единовременной материальной помощи. Ее размер 159 рублей на каждого школьника в семье. Поддержка семьи с детьми и школьниками также оказывается по месту работы родителей и благотворительной и гуманитарной помощи. Чартерный рейс «Белавия», следовавший из Шарм-эль-Шейха, совершил незапланированную посадку в Анкаре. Это случилось вечером в минувший понедельник. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира. Экипаж объявил по громкой связи просьбу о помощи, на которую откликнулись два врача с борта. Пассажиру провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось. В завершение в Минске у площади Победы установят арт-объект в виде трамвая. Стальной полноразмерный трамвай появится в новом квартале в границах улиц Киселева, Красной и проспекта Машерова. Скульптура станет частью пешеходного маршрута длиной 307 метров, который продлит улицу Козлова. Авторы создают собирательный образ вагона 1920-30-х годов. Передняя часть будет четкая, а вот задняя растворяться. Рельсы в покрытии улицы сохранят как ссылку к первому трамвайному депо столицы, которое располагалось здесь ранее. На изготовление композиции уйдет около полугода. Монтировать ее будут по секциям. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель Йока, которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
0: Белорусский трек.

0: прям горжусь нашими слушателями. Мы в эфире Центр ФМ в основном-то слушаем, конечно, актуальную современную электронную танцевальную музыку, но судя по количеству правильных ответов на нашем СМС-портале, историю танцевальной музыки многие тоже знают на 10 баллов. Задание было связано с одной из групп, которая выступит в рамках грядущего фестиваля Prime Era 19 сентября на стадионе «Динамо». Там соберутся настоящие звезды евроденса 90-х. И загаданная мною группа состоит из двух человек. Парень, читающий рэп, девушка с мощным вокалом. И оба у них такой отвязный характер, прям они оторвы по жизни. Поэтому и название для своего проекта выбрали соответствующее — «Пара беспредельщиков». Но меня интересовало, как название этой группы будет звучать на английском, и на СМС-портале принимала ответы. Ну, во-первых, правильный ответ. Too Unlimited, конечно, именно эта группа была загадана мною. И один из ярких хитов — No Limit. Сплошные правильные ответы прилетели, но мы случайным образом из прилетевших смс-ок выбрали ту самую, счастливчика, сейчас готова назвать, абонента МТС. Последние цифры телефона — 1503. Пара билетов на фестиваль Prime Era ваша. За эфиром свяжемся, расскажем все подробности и вместе в итоге в сентябре потанцуем. А завтра будет новый розыгрыш. Честное слово, и еще одну парочку билетов разыграем. Так что готовимся.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.

0: Сегодня в Бресте теплее всего 24 градуса, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске 20. В Минске сегодня 20-22, со знаком плюс тоже неплохо. А самое главное, что абсолютно везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: FM. Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика.
7: Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
8: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
9: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Мы шутим, песни поем на переменах.
10: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
13: Молодец, финансист.
14: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
15: Белагропромбанк. Центр.
16: Sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Белорусский трек.
1: Call me Tiffany. Te prendo, no quiero

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новые Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
3: Индивидуальные предприниматели в Беларуси не смогут заниматься некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением правительства. Так ИП не смогут получить разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Полностью запрещена для предпринимателей деятельность по заготовке диких животных, за исключением охоты и рыболовства, а также производство средств защиты растений и удобрений. Как ранее и предполагалось, ИП больше не смогут заниматься и генно-инженерной деятельностью. Министерство по налогам и сборам Беларуси предупредило граждан о рисках потери средств в нелегальных онлайн-казино. Легально работать в Беларуси онлайн-казино могут только при наличии лицензии Министерства по налогам и сборам. Участие в азартных играх на нелегальных платформах оставляет граждан без правовой защиты. В ведомстве также предупреждают, что перевод средств таким операторам может привести к серьезным последствиям. За 5 лет Россия и Беларусь потратят на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС 24 миллиона долларов. Совмин Союзного государства Беларуси и России принял новую 5-летнюю программу по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Расходы распределены в такой пропорции: 65% средств выделит российская сторона, 35% – Беларусь. С 25 августа по 5 сентября в стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». В эти дни включать ближний свет фар даже днем обязательно для всех водителей. За нарушение предусмотрено предупреждение или же штраф в размере 135 рублей. Это ежегодное требование правил дорожного движения, связано с окончанием школьных каникул, чтобы машины были заметнее для пешеходов у школ и переходов. И в завершение, в Калининградской области на берегу Балтики отдыхающие нашли бутылку с посланием от белоруса. Капсула времени дрейфовала в море 50 лет. В бутылке отдыхающие нашли письмо, написанное в 1970-х годах белорусом Василием Платоновым из Бобруйска. 50 лет назад он проходил срочную службу и передавал привет потомкам. Мужчина спрашивал грядущее поколение, каким он будет сержант срочной службы в 2000 году. «Просьба, ответьте мне, если я буду жив», сопровождалась обратным адресом. В итоге удалось выяснить, что сержант-срочник из 70-х, отец известного белорусского игрока в настольный теннис Павла Платонова. Мужчина сейчас все так же живет в Бобруйске, однако из-за скромности не идет на контакт с журналистами. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом, миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
7: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Реклама. Один ролик.
10: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
11: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Hardwell и W&W вернулись с новым бигрум гимном «Бангкок». Всего через несколько недель после выхода «Turn Up The Bass» два голландских продюсера Hardwell и W&W снова объединились, чтобы подарить поклонникам бигрума еще один мощный трек. «Бангкок» стал данью уважения Юго-Восточной Азии и ее яркой культуре, а также ностальгическая отсылка к фестивальным хитам начала-середины десятых годов, когда бигрум занимал центральное место на главных сценах мира. В треке звучит характерный для той эпохи сэмпл «Hands in the Air», за которым следует классический обратный отсчет 3-2-1 Go. Композиция уже получила поддержку на крупнейших фестивалях и обещает стать одной из главных в сетах этого сезона. Слушай.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны!

Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно. По материалам ресурсов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: Ядр FM.
1: Back to school. Готовимся к школе вместе.
2: Звонок для учителя. Сидим на местах.
3: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
4: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
5: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
6: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
7: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
8: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
1: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белагропромбанк».
10: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
11: Молодец, финансист.
12: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
13: «Белагропромбанк».

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
3: С нового учебного года в Беларуси заработает витрина репетиторов. Это добровольный сервис для частных преподавателей. Платформа позволит репетиторам размещать портфолио, а государство будет подтверждать их профессиональные данные. Ранее Минобразование планировало создание обязательного реестра репетиторов, но после публичного обсуждения от этой идеи отказались. Вместо этого решено создать базу данных для поддержки и систематизации работы частных педагогов, а также для помощи родителям в поиске специалистов. С сентября вырастут пенсии. Соответствующий указ подписал глава государства. Это второе повышение пенсии в текущем году. Трудовые пенсии вырастут в среднем на 5%. При этом размер увеличения у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии. Пособие на погребение в Беларуси вырастет с 1 сентября. Размер пособия составит 3172 рубля. Он равен средней зарплате по стране за июль. Получить выплату можно в течение 6 месяцев со дня смерти. Пособие выплачивается за счет средств Фонда социальной защиты населения. Опознание тел двух белорусских альпинистов в Кыргызстане назначено на завтра. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Дипломаты находятся на связи с родственниками погибших. Тела были обнаружены после того, как группа из трех альпинистов, белорусов Николая Свиридова и Максима Полянского, а также гражданина Литвы Сергея Рубцова, перестала выходить на связь 8 августа после восхождения на пик Курунды. И в завершении в Беларуси выбрали птицу 2027 года. По итогам общественного голосования ей стала золотистая щурка. Второе место занял чирок-трескунок. Третье – озерная чайка. Четвертое – большой баклан. Напомню, птицей этого года является черный аист. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика.
7: Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
8: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
9: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
10: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
11: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
12: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
13: Новичок.
12: В смысле?
13: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
12: Почему ты раньше молчала?
14: Все для школы и творчества в 3 цены.
15: Центр.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
7: 10, 9, 8.
8: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: С молитвой, мыслями о мире и просьбами к Всевышнему о важном и сокровенном. Всебелорусский крестный ход утром встречали в Минске. Паломничество стартовало в одной из главных православных святынь в Жировическом монастыре. За 9 дней верующие преодолели около 250 километров, посетили 4 епархии и более 20 храмов. Многие шли из самих Жировичей, другие подключались по пути. Пели песни, читали молитвы быстрым шагом, но с ожиданием каждого. Неспроста шествие утром. Пока не жарко, при этом физическая нагрузка ощутима даже для опытных паломников. Несмотря на все тяготы, в дороге с улыбкой и радостью. Финал маршрута в столице. У Минской иконы Божьей Матери. Сегодня день ее обретения. Приближаемся к 9 миллионам тонн. По данным Минсельхозпрода, зерновых и зернобобовых с учетом рапса собрано более 8 миллионов 700 тысяч тонн. Урожай выше прошлогоднего, отмечают специалисты. Обмолочено 95% площадей, впереди еще кукуруза. На юге страны уже приступили к ее уборке. Идет активная заготовка кормов. Зарплата белорусов выросла. Обновленные данные представил Национальный статистический комитет. В июле номинальная начисленная средняя заработная плата составила 3172 рубля. По сравнению с июнем показатель увеличился на почти 68 рублей. Белстат приводит и отдельную статистику по регионам и направлениям деятельности. В Минске цифра достигла 4116 рублей, плюс 61 к июню. Среди областей впереди также традиционно столичная, далее Брестская и Гродненская. Самыми прибыльными стали сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность, строительство. От машиностроения до микроэлектроники и цифровых решений Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Об участии уже заявили более 1500 компаний. Площадка объединит производителей продукции государств ЕАЭС и других регионов. Широко будет представлена Россия. Организаторы надеются на высокую планку. В прошлом году выставку посетили 14 тысяч человек из 24 стран. Предприятия Минпрома подписали контракты на 265 миллионов долларов. Выставка откроется 30 сентября. Для участников и гостей к месту проведения Международному выставочному центру «Белэкспо» пустят дополнительные автобусы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
0: Реклама. Один ролик.
11: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
12: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Погода на Центр FM.
2: В Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белгосстрах».
10: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
11: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиеву с днем рождения. Далее цитата. «Ваши патриотизмы и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Мехрибана Алиеву здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения. Регистрация посетителей на выставку «Иннопром Беларусь» открыта и завершится 19 сентября. Заявлено более 500 участников, из них свыше полусотни отечественных компаний. В этом году организаторы сделают акцент на передовых технологиях от тяжелого машиностроения и металлургии до микроэлектроники и готовых цифровых решений. Также ожидается больший поток гостей, чем в прошлом году, когда было зафиксировано около 14 тысяч посетителей. Минск-Транс сообщает, с 1 сентября талоны в Минске по-прежнему можно будет купить у водителя. Доступны все привычные способы оплаты проезда в городском наземном пассажирском транспорте. Ранее писали, что осенью планируется отмена продажи билетов у водителя. Министерство по налогам и сборам Беларуси предупредило граждан о рисках потери средств в нелегальных онлайн-казино. Легально работать в Беларуси онлайн-казино могут только при наличии лицензии МНС. Участие в азартных играх на нелегальных платформах оставляет граждан без правовой защиты. В МНС также предупреждают, что перевод средств таким операторам может привести к серьезным правовым последствиям. Новые возможности в образовании. Современный сервис «Витрина репетиторов» запустит с 1 сентября. Платформа поможет талантливым педагогам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного специалиста. «Витрина» гарантирует подтверждение у учителя профильного образования и отсутствие судимостей. Информация будет в открытом доступе, при этом дети получают возможность заниматься с лучшими репетиторами. Я Евгений Лошковский, пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
11: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Hardwell и W&W вернулись с новым бигрум гимном «Бангкок». Всего через несколько недель после выхода «Turn Up The Bass» два голландских продюсера Hardwell и W&W снова объединились, чтобы подарить поклонникам бигрума еще один мощный трек. «Бангкок» стал данью уважения Юго-Восточной Азии и ее яркой культуре, а также ностальгическая отсылка к фестивальным хитам начала-середины десятых годов, когда бигрум занимал центральное место на главных сценах мира. В треке звучит характерный для той эпохи сэмпл «Hands in the Air», за которым следует классический обратный отсчет 3-2-1 Go. Композиция уже получила поддержку на крупнейших фестивалях и обещает стать одной из главных в сетах этого сезона.

Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Да-да-да, называется он так, SkyTech и FaveQ. У нас в эфире 16 часов 9 минут в стране Центр ФМ. Приветствую тебя топовой музыкой и пожеланием прекрасного продолжения дня, скорейшего завершения его рабочей составляющей. И, конечно, самое главное, впереди нескучного, яркого вечера. Опять-таки в компании топовых и настоящих танцевальных. Далее двигаемся под музыку Аксвелла. Crazy называют свежий хит от Мэйтс и Сэри Джейк Бэк и Дэвид Гетта. А также The Last Time от Sick Individuals и Афро Джек с нами. Ну и главное, что с нами это твои уши. Самая лучшая яркая музыка аккурат в них и поступает. Оставайся с нами.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белгосстрах».
10: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
11: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Это Аксвелл. Только что со своей красотой «Variety Your Own». Он называется именно так. Это суперхит. Именно он привел нас к выпуску новостей. Половина пятого в стране еще раз. Я приветствую тебя на Центр ФМ и предлагаю двигаться дальше вместе с классной песней «Groove Jet». Да, тот самый легендарный хит от «Spiller» в обновлении. Здесь дальше. Мы будем слушать «Wacky». И, наконец, «Don't Wanna Go Home» от проекта «Медуза». Это не только мы ждем во второй половине музыкального часа в преддверии этого прекрасного вечера.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер «Белджи» и «Джили» «Лакшери Моторс Плюс».
3: Автомобили «Белджи» – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый «Белджи». Ждем вас в «Лакшери Моторс Плюс» на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Еще 10 человек возвращаются домой. Из Беларуси в Россию сегодня отправились российские военнослужащие, которые были в украинском плену. Несколько дней назад на нашей территории их обменяли на 10 граждан Украины. Гуманитарная миссия по поручению президента. Бывших военнопленных дома ждут родные. Но прежде чем отправиться в Россию, освобожденные военные прошли обследование в гомельских больницах. В зависимости от состояния клинико-лабораторное исследование, рентген, компьютерная томография. Пациентов осмотрели терапевты и хирурги, при необходимости оказали помощь. Непростая военно-политическая ситуация требует постоянной мобилизации армии. По поручению главнокомандующего, госсекретариат Совбеза продолжает внезапную проверку боеготовности 51-й артиллерийской бригады вооруженных сил. В соответствии с приказом на территории части развернут пункт приема личного состава. Первыми в расположение прибывают офицеры, призванные из запаса. По сути, организационное ядро, которому предстоит в сжатые сроки пройти углубленный курс боевой и спецподготовки. В будущем они будут обучаться прибывших рядовых. Задача у бригады одна – огненное поражение противника. От коллектива требуется слаженность, настойчивость и целеустремленность. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Госдепартамент запустил глобальную образовательную инициативу с целью обучить консульских работников всесторонне и последовательно оценивать каждого заявителя. В ведомстве подчеркнули, заявители на визу не должны становиться обузой для общества, как это определено законом и нормативными актами. Также не должны зависеть от госпособий, предназначенных для нуждающихся американцев. Таким образом, США открещиваются от поддержки иммигрантов. Белорусские гребцы стартовали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани. Путевку в финал завоевали каноисты Иван Потапенко и Андрей Жолобов, байдарочники Алексей Дощинский, Людмила Синкель, а также пара каноистка Кристина Сульжицкая. Также в 1-2 пробились две белорусские байдарки-четверки и каноэ-двойка. Медали главного старта сезона будут разыграны с 28 по 30 августа. Всего нашу команду в Познани представляют 25 гребцов. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями, кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
0: Реклама. Один ролик.
12: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
13: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Ну, вот такой вот обновленный грув, Jetas, Filler, и все для тебя сейчас без 10:05. 10 минут и в вечер. Будем встречать вместе, будем слушать любимую музыку, завершать дела на работе и мчаться с работы домой отдыхать. Маршмеллоу в финале часа. Кроме того, здесь Келвин Харрис и Hit Free и Мейсоно. Будем слушать этот проект совсем скоро.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Белорусский трек.

0: Калвин Харрис, Элия Голдин и хит под названием «Free» завершает час, открывает вечер на Центр ФМ. Добро пожаловать в него. Вечер музыки, вечер твоего классного настроения и вечер танцев по твоему же, опять-таки, желанию. Если позволяет время и место, ну и, конечно, появляется желание, то танцуй вместе с Центр ФМ. Эту возможность дарим бесконечно много. Кайго на старт часа, Agents of Time с нами Софокус, Стига, а также Горгон Сити и другие только топовые. Далее.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Переменная облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. Теплее всего, как и обычно, в Бресте 24 градуса, в Гродно 23 тепла, а в Гомеле и в Могилеве 22 со знаком плюс, в Витебске 21 градус, в столице завтра переменная облачность без осадков и 22 градуса.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Это легендарный Тига, диджей и музыкант. Он представил нам свой Love Don't Dance Here Anymore. 10 минут шестого в стране и много-много музыки. Настраиваемся встретить дальше. Только топовые, только танцевальные. Это Центр FM. Добро пожаловать в вечер прекрасной музыки и ярких хитов. Тебе хорошего настроения вместе с Set Girls от Bibi Rexha и David Guetta. Едем дальше. Бразильский диджей-музыкант Vintage Culture. Впереди его Last. И будем слушать Work It Out от Gorgon City. Эти другие топовые хиты лови в ближайшие полчаса.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной манке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в «Зебраленде». Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: Red Baby Rexa и Дэвид Гетта нас развлекали только что. Sad Girls от них. Прекрасный свежий хит в эфире Центра FM этим вечером. Ровненько в половину шестого. Именно он и привел нас к выпуску новостей. Наиболее важная инфа сейчас о том, что произошло в Беларуси и в нашей стране. И за рубежом, естественно, узнаем. А сразу после послушаем много интересного. Оливер Хелденс готовится выступить. Его Run впереди. И вновь Дэвид Гетта, на этот раз в компании с Хьюгл и Френч Монтана и Шайн. Делай громче. Мао Пи с треком Тесла. И много другой классной музыки уже через 2 минуты. Настраивайся.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
4: С молитвой, мыслями о мире и просьбами к Всевышнему, о важном и сокровенном. Всебелорусский крестный ход утром встречали в Минске. Паломничество стартовало в одной из главных православных святынь – Жировичском монастыре. За 9 дней верующие преодолели около 250 километров. Посетили 4 епархии и более 20 храмов. Многие шли из самих Жировичей, другие подключались по пути. Пели песни, читали молитвы быстрым шагом, но с ожиданием каждого. Неспроста шествие утром, пока не жарко. При этом физическая нагрузка ощутима даже для опытных паломников. Несмотря на все тяготы, в дороге с улыбкой и радостью. Финал маршрута в столице у Минской иконы Божьей Матери. Сегодня день ее обретения. С 1 сентября вырастут пенсии. Соответствующий указ подписал глава государства. Это второе повышение пенсии в текущем году. Трудовые пенсии вырастут в среднем на 5%. При этом размер увеличения у каждого пенсионера будет свой, в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии. Опознание тел двух белорусских альпинистов в Кыргызстане назначено на завтра, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Дипломаты находятся на связи с родственниками погибших. Тела были обнаружены после того, как группа из трех альпинистов, белорусов Николая Свиридова и Максима Полянского, а также гражданина Литвы Сергея Рубцова, перестала выходить на связь 8 августа после восхождения на пик Курумды. Пособие на погребение в Беларуси вырастет с 1 сентября. Размер пособия составит 3172 рубля. Он равен средней зарплате по стране за июль. Получить выплату можно в течение 6 месяцев со дня смерти. Пособие выплачивается за счет средств Фонда социальной защиты населения. В Беларуси выбрали птицу 2027 года. По итогам общественного голосования ей стала золотистая щурка. Второе место заняла чирок-трескунок, третье – озерная чайка, четвертое – большой баклан. Напомню, птицей этого года является черный аист. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
5: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
10: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
11: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
7: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Дуэт первой ракетки мира Арины Соболенко и легендарного теннисиста Новака Джоковича не сумел выйти в четвертьфинал соревнований смешанных пар на открытом чемпионате США. В первом круге белорусская и серб в трех сетах уступили британцу Генри Паттону и Катерине Синяковой из Чехии 1-2. Встреча продолжалась 54 минуты. Матчи одиночного разряда стартуют на кортах в Нью-Йорке 30 августа. Арина Соболенко является действующей победительницей US Open. Еще две белоруски участвуют в квалификации. Это Ирина Шиманович, которая уже успешно преодолела первый отборочный круг, и Александра Соснович. А вот Алена Фолей борьбу в квалификации завершила. Азербайджанский «Сабах» впервые в истории вышел в основной этап футбольной Лиги чемпионов. Клуб был основан менее 10 лет назад, в 2017 году. В ответном матче квалификационного раунда плей-офф бакинский клуб выбил израильский ХПЛ. Уступив в первой игре 1-2, затем команда совершила невероятный камбэк, одержав победу со счетом 5-2. И теперь сыграет в числе 36 участников главного континентального турнира. Машины ранее побили рекорд Усейна Болта на 100-метровке, а теперь соревнуются между собой. Гуманоидный робот показал фантастические для человека 8,86 секунды и превзошел рекорд другого механического атлета на Всемирных играх андроидов в Пекине. Правда, победитель вновь не сумел остановиться и на полной скорости врезался в стену после финиша. Не повезло и роботу-тяжелоатлету. Киборг отчаянно пытался поднять штангу, но так и не сумел этого сделать и в итоге упал. Кстати, в этой дисциплине до рекордов спортсменов-людей роботам пока далеко. Снаряд, с которым не справился механический штангист, весил всего 1 килограмм. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ. Белорусский трек.

0: центре первого.
1: Возможности Белоруссии в сотрудничестве с Россией в последнее время возросли, заявил президент на встрече с губернатором Архангельской области. Во Дворце независимости в начале рабочей недели обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, однако президент убежден, проседание надо исключать. Поздравление народу Украины с 35-й годовщиной Дня независимости направил Александр Лукашенко, выразив уверенность в том, что в будущем наши страны восстановят взаимовыгодное сотрудничество. Президент отметил, исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Глава государства уверен, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановит взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Президент подписал указы о награждении председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Белоруссией и Россией, Денис Мантуров за вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества, укрепление технологического суверенитета союзного государства. В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграла решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса мира и согласия на белорусской земле. Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Зимбабве о сотрудничестве в таможенных делах. Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействие по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Реализация соглашения позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами задач по защите экономических интересов государства. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом, который подписал президент. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Центр FM.

0: Вот и диджей Оливер Хелденс появился здесь и обещал его Run. Послушали, а еще лучше, если поддержим лайком на Центр FM Buy. Я напомню, что уже в ближайшую пятницу, ровно в 5 вечера, в эфир возвращается после каникул наш Центр FM Топ 20. Радио 20-очка, лучших и любимых ей быть. Участвуй в составлении, заглядывай на Центр FM Buy и отдавай свой голос за любимый хит. Адриатика с нами дальше. И Сейрил, и Джеймс Блант здесь, а также здесь же Бенни Бенази.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
5: Wasting nights.

0: Love. Так зовется этот хит белорусского проекта NX. Он завершает еще один час. Доброго вечера, Беларусь! Большой привет, мир! Всем и каждому, кто слышит нас, хорошего настроения и побольше топовой музыки, танцевальной музыки. Кстати, да, прекрасной музыки, под которую можно еще и танцевать, не только просто ее прослушивать. Set Me Free от Армина Ван Бюрена здесь. На старт часа нас поджидает Roses от Timmy Trumpet. Кроме того, Afro Jack, Steve Aoki и другие топовые имена из мира электронной музыки. Все они здесь, в одном месте, на Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Переменную облачность обещают завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Теплее всего в Бресте 24 со знаком плюс, в Гродно 23, в Гомеле 22, в Могилеве такая же температура, в Витебске 21 тепла, в столице завтра 22 градуса и без осадков.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: так вот, снова Афроджек радует нас прекрасной музыкой. Афроджек Айлиан, и от него здесь 18:10 на часах. Их сверим, как и всегда, приглашаю в мир топовой музыки, танцевальной, двигаться дальше вместе сообща, в хорошем настроении и пританцовывая, ну или как минимум кивая головой в такт музыки. А почему бы и нет? California Dreaming, тот самый... От проекта Dub Dogs мы послушаем его, ну, его обновление. Кроме этого, здесь I Like It, немного подзабытый, совершенно напрасно, несправедливо, от Alesso. И, наконец, с нами Gravity от Steve Aoki. И главное, с нами твои уши. Слушай лучше на Центр FM, добро пожаловать.
1: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье!
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха». Центр.

0: Cat Dealers подарили нам такую красоту, Test Drive, она называется именно так. Вообще, название любой песни, которую ты слышишь в эфире Центра ФМ, ты всегда можешь заполучить, можешь ее увидеть, этот хит не только послушать, а всегда для этого достаточно заглянуть на сайт centrafm.by в раздел «Что играло», ну а перед этим лишь запомнить время и дату, когда ты слышал понравившуюся песню в эфире. Все очень просто, так что пользуйся данной опцией, она есть, она работает круглые сутки, как, впрочем, и сайт Центра ФМ Бай, там, к слову, можно подслушивать радио в любой точке планеты благодаря интернету и онлайн-трансляции. Джази и Крис Лоренцо с нами. Green Velvet, Медуза. Здесь же и La La Land, легендарный и обновленный. И проект Конкс их Galaxy. Как тебе? Мне кажется, нравится. Супер! Классная музыка. Через 2 минуты после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиеву с днем рождения. Далее цитата. «Ваш патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Мехрибану Алиеву здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения. Регистрация посетителей на выставку «Иннопром Беларусь» открыта и завершится 19 сентября. Заявлено более 500 участников, из них свыше полусотни отечественных компаний. В этом году организаторы сделают акцент на передовых технологиях – от тяжелого машиностроения и металлургии до микроэлектроники и готовых цифровых решений. Также ожидается больший поток гостей, чем в прошлом году, когда было зафиксировано около 14 тысяч посетителей из 23 стран мира. Минсктранс сообщает, с 1 сентября талоны в Минске по-прежнему можно будет купить у водителя. Доступны все привычные способы оплаты проезда в городском наземном пассажирском транспорте. Ранее писали, что осенью планируется отмена продажи билетов у водителя. Министерство по налогам и сборам Беларуси предупредило граждан о рисках потери средств в нелегальных онлайн-казино. Легально работать в Беларуси онлайн-казино могут только при наличии лицензии МНС. Участие в азартных играх на нелегальных платформах оставляет граждан без правовой защиты. В МНС также предупреждает, что перевод средств таким операторам может привести к серьезным правовым последствиям. Новые возможности в образовании. Современный сервис «Витрина репетиторов» запустят с 1 сентября. Платформа поможет талантливым педагогам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного специалиста. «Витрина» гарантирует подтверждение у учителя профильного образования и отсутствие судимости. Информация будет в открытом доступе. При этом дети получают возможность заниматься с лучшими репетиторами. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика Бай» и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
13: Центр FM.

0: Ну как тебе? По-моему, очень крутой Invisible, правда? Называется он именно так. Джази и Крис Лоренцо. Здесь не забудь поддержать лайком на Центр FM Бай, повысить позиции в нашей радио двадцаточке этого хита или любого другого, который тебе нравится. Обязательно заходи, действуй, голосуй, не ленись ни в коем случае. Тебе спасибо за участие, не просто прослушивание любимой музыки, а еще и составление нашего плейлиста. Я напомню, что отчасти именно ты являешься также музредом Центр FM. Дальше едем под музыку. Funk Tribute. Здесь Script, здесь Swedish House Mafia. И прекраснейший от них. Ждем и слушаем.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Привет-привет, нескучного вечера тебе. Вот уже и 7 часов в стране, ты слушаешь Центр ФМ. Время летит незаметно, особенно если время на работе, правда? Ну а пускай время отдыха тянется чуть-чуть дольше и дает возможность как следует насладиться этим периодом. Делаем глубокий вдох, такой же выдох и мчимся дальше вместе сообща. Здесь дальше, в новом музыкальном часе, Juicy B. Слушаем Cascade, слушаем Оли, Джеймс и много другой топовой музыки. Ну а сейчас о погоде.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Переменная облачность ожидается завтра во всех городах вещания Центра ФМ без осадков. Погода. 24 градуса в Бресте, 23 в Гродно, 22 в Гомеле и в Могилеве, 21 в Витебске. В столице завтра 22 градуса и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Party People. Он называется именно так, ну, прям про нас с тобой. Правда, 19 часов и 10 минут в стране. А тебе, как всегда, доброго, нескучного вечера. Спасибо, что с нами остаешься, отдыхаешь или продолжаешь трудиться и продолжаешь свой рабочий день в хорошем настроении с топовым танцевальным хитом. Элли Браун. Именно с этим проектом мы двигаемся далее. Готовимся встретить команду Artbat, их Break the Loop. И, наконец, здесь Cascade, Comes Back Around. Вот сколько музыкальной красоты в одном месте. И в ближайшие минуты это для тебя.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Русский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
9: В «Три цены».
8: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
9: В «Три цены».
8: А выгодные цены?
9: Вы уже знаете ответ.
8: Все для школы и творчества. В «Три цены».

0: И снова половина, на этот раз 8-го в стране, 19:29, если быть точным. Центр FM на связи с прекрасной музыкой, в данном случае DJ Planet Express. Называется проект именно так, All of Me, называется этот суперхит. Красивый, яркий, одновременно спокойный. Можно танцевать, можно просто слушать, что, собственно, можно делать и дальше. После новостей здесь Алок и J-Lo. Вот такой модный, стильный, красивый. D'Angelo и Фрэнсис с нами. И The Rhythm от них. И, наконец, Медуза. Age of the World. От этих итальянцев. Лучшее, что можно услышать этим вечером, все у нас здесь, на Центр FM. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: С молитвой, мыслями о мире и просьбами к Всевышнему, о важном и сокровенном. Всебелорусский крестный ход утром встречали в Минске. Паломничество стартовало в одной из главных православных святынь – Жировицком монастыре. За 9 дней верующие преодолели около 250 километров, посетили 4 епархии и более 20 храмов. Многие шли из самих Жировичей, другие подключались по пути, пели песни, читали молитвы быстрым шагом, но с ожиданием каждого. Неспроста шествие утром пока не жарко. При этом физическая нагрузка ощутима даже для опытных паломников. Несмотря на все тяготы, в дороге с улыбкой и радостью. Финал маршрута в столице у Минской иконы Божьей Матери. Сегодня день ее обретения. Приближаемся к 9 миллионам тонн. По данным Минсельхозпрода, зерновых и зернобобовых с учетом рапса собрано более 8 миллионов 700 тысяч тонн. Урожаи выше прошлогоднего, отмечают специалисты. Обмолочено 95% площадей. Впереди еще кукуруза. На юге страны уже приступили к ее уборке. Идет активная заготовка кормов. Зарплата белорусов выросла. Обновленные данные представил Национальный статистический комитет. В июле номинальная начисленная средняя заработная плата составила 3172 рубля. По сравнению с июнем показатель увеличился почти на 68 рублей. Белстат приводит и отдельную статистику по регионам и направлениям деятельности. В Минске цифра достигла 4116 рублей, плюс 61 к июню. Среди областей впереди также традиционно столичная, а далее Брестская и Гродненская. Самыми прибыльными стали сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность, строительство. От машиностроения до микроэлектроники и цифровых решений. Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Об участии уже заявили более полутысячи компаний. Площадка объединит производителей продукции государств ЕАЭС и других регионов. Широко будет представлена Россия. Организаторы надеются на высокую планку. В прошлом году выставку посетили 14 тысяч человек. Предприятия Минпрома подписали контракты на 265 миллионов долларов. Выставка откроется 30 сентября. Для участников и гостей к месту проведения Международному выставочному центру «Белэкспо» пустят дополнительные автобусы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтоб они поменьше работали каждый день. Чтоб они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
4: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены.
11: Белорусский трек.

0: Lightning DJs from Mars звучат у нас на Центр FM сейчас, и Sweet Escape от них развлекал нас только что. Без 10-8 в стране. Еще раз тебе физкульт привет, хорошего настроения, яркого и нескучного вечера, и много-много топовой музыки впереди. Everything's fine. Золотые слова от Alok и J-Lo. Они обязательно прозвучат здесь. Люкас и Стиви будем встречать, и Ферри Корстен появится в завершении часа. Встречаем.
1: Белорусский трек.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».

0: Good Times. Это Люкас и Стиви. И еще одна команда суперартистов в гостях на Центр ФМ этим вечером. 8 вечера в стране. И дальше, после прогноза погоды, мы снова продолжим слушать топовые танцевальные. И не просто слушать, а, быть может, даже и двигаться в ритм Love Feels Like You от Sick Individuals. Мадонна. Здесь ее I Feel So Free в версии Пола Окенфолда. Кэмил Фат и Саб Фокус. Именно эти команды тоже мы слушаем в ближайшие 10 минут. В общем, в целом, танцевать и только танцевать.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Переменная облачность и погода без осадков ожидается завтра во всех городах вещания Центр ФМ. Теплее всего в Бресте 24 со знаком плюс, в Гродно 23, в Гомеле и в Могилеве 22 тепла, в Витебске 21. В столице завтра 22 градуса и переменная облачность.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Hardwell и W&W вернулись с новым бигрум гимном «Бангкок». Всего через несколько недель после выхода «Turn Up The Bass» два голландских продюсера Hardwell и W&W снова объединились, чтобы подарить поклонникам бигрума еще один мощный трек. «Бангкок» стал данью уважения Юго-Восточной Азии и ее яркой культуре, а также ностальгическая отсылка к фестивальным хитам начала середины десятых годов, когда бигрум занимал центральное место на главных сценах мира. В треке звучит характерный для той эпохи сэмпл «Hands in the Air», за которым следует классический обратный отсчет 3-2-1 Go. Композиция уже получила поддержку на крупнейших фестивалях и обещает стать одной из главных в сетах этого сезона. Слушай,

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: четверг обойдется без осадков. В Беларуси, в Минске и Витебске пасмурно, плюс 20. В остальных городах около 22 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее «Призматик» с Тиесто на центре.
1: Категория 16+.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Ты крути, крути, гуся, с Максайном ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Мощный концерт шоу на
1: Сиджа Болан, The Prophets, In The Mark, Six My Edits, Кунет Суперстрингс, Лерик Темптейшн, Гизеко Оттавиани, Гелевит Диана Голдберг, Hold On, and Gary.
0: Пока.

0: same place next week.
1: Вы слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Welcome to Experts Only Radio.
1: Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки, и это новый эпизод Experts Only с Джон Саммит. Следующие 60 минут Monster Back-to-Back Mix от Walker & Royce и Phoenix.

0: Центр FM.
1: John Summit presents Experts Only Radio.

0: слушаете «Центр FM», и это «Experts Only Radio» с Джон Саммит. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максфлайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.